0: ша ша ша.
1: Мы Ильи, мы Григорий, унди плекас мы. Ильи, ту жака.
2: Бини, мама.
1: Григорий, ту фака тромпета.
2: Бини, мама.
1: Шлё трек латоба, мы.